хүнэ чэ чэ Туман чэ гүйц чэ Үхий дэдэ Ханик ихийг нахад Гимах кави чэд хүнан Ишкэш кула чумин Тикат жо сакуин Ти хай гуэ шохэнтэ Чэста гуэку Шохэл диш гүйц Чила гуэ гүйц мале Тиш бэха сак гуэ чайом Тиш гүйц гуэ пом Лахэна гуэ кахуэ